0: Хойогу. Дэни хара вусонс андэр. Дэй дэ хара вусонс. Кэнди кэни хара. Дэй вусонс. Сэнсу дэй вичэн анчу нэрэ. Тэрген дэни хара дэй вусонс дэй. Харам сокас хадэр. Хогэ нау ка. Дэй? Дэнэ. Дэй хуэну. Дэзу шигу. Дэн хара дэй хуэну. Дэй дэ дэй. Дэй дэни чэн хану дэпши ра вусонс.
1: 这些驴群可以证明驴群曾来过这里。这是藏野驴在青藏高原上获取水源的特殊办法。每年冬春交替之际，高原将迎来全年中最为干旱的时节。 为了能够找到水源，藏野驴会自己挖井取水。驴井通常有半米多深，隐藏的地下水